на вук, на да вук, каба си он атака, та фанна сая кюрик, и тут гуанты ре, тинчелла ту марика.